виждаш да все от изгад сайта, карз дома у свет та я звлія кудеш тим, рєсну мачк баль празна є наша байта. Ма дости маєм празен, пає мой такуин. Бен, знай си сам свой, мов сегликся с подобе, да с тобой я стречем беседушем бот, ан спет ти повем, кей я прав, кей наробе. Да бэш у живленью знал найт праву пот. Сей, нимаш кей фалит, живленью ни друге поти, кукар така тока нас усих. Ангре от каруцелле, пей велью до друге. Мальчик сам, ан мальчик че, мау сеглих наглих. Бен, еніх се регул мурз держат брез друза. Че сише так ревеш всеглих настой краст, зато ката перво уловио та бузда. Правицу да краде, ма само област. Не куни, че нимаш да прав гараджуна, вечку я треба не нихдар лагат. Не убивай, че человек я рез така мона, я слабши за нега, че га пустиш стат. Ан, кадар с пупу грешиш муло, то же нарманье, да по усакем гореху почутиш се крил, козелье ти бо пришло, ше хуйши касанье, за марск тьери грех, касиха замудил. Политику пусти, аль пей сой гавачу убоги, ка яс че би лохкор избирушем бот, тку кукер сам се, лихтку би се одлучу, спит за та орде че, антуа за мерлот. Не, не.